0: лови мгновение. Срывай эти бутоны роз в юности. Почему поэт написал эти строки?
1: Он торопился.
0: Нет. Цинь! Но спасибо за активность. Красота, романтика, любовь. Вот ради чего стоит жить.

0: жизнь моя. Вопросов неотступных череда, и вереницы сумрачных людей, лишенных веры, и города, кишащие глупцами свыше мер. Где ж среди этого искать добро, жизнь моя? Ответ добро в том, что ты есть, что жизнь подлинная существует. В том, что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, впишешь свою строку. Что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, впишешь в нее свою строку. Какую вы впишете строку?
1: Школа Уэлтон.
2: Hello?
1: Да, он здесь. Одну минуту. Мистер Нолан, вас к телефону. Это Бог. Он говорит, надо Уэлтон принимать дело.
2: Выше нас, расслабься.
3: Нет, Чарли. В том-то и дело. Я всю жизнь расслаблялся.
4: Пора что-то менять.
2: Ты куда? Что ты собираешься делать?
3: Позвоню ей.
4: Я сама звоню. Она рада, что я позвонил. И даже позвала на вечеринку, представляете?
2: К чьей-то Дэн, или не так?
3: Да.
2: Да, Дэн.
4: Что?

0: всего один единственный раз.
1: Она меня помнит.
2: Боже мой, это ты настоящий поэт.
0: Теперь закрой глаза.
2: Закрой глаза. Закрой.
0: Опиши, что ты видишь.
1: А я закрыл глаза.
2: И...
1: образ плывет рядом со мной.
2: Безумно со сплотными зубами.
1: Безумно со сплотными зубами, чей взгляд пронзает мой мозг.
2: Как нечто ты продолжил? Что он делает?
1: Он пытается душить меня.
2: Это просто поразительно.
1: Он все время бормочет что-то. Бормочет правду. Правда, как короткое одеяло, под которым всегда мерзнут ноги.
0: Не отвлекайся.

0: Мысли? По-моему, мы зависли.
1: Да.
2: То ли ты там, то ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать, то ли ты там, то ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда больше бежать, эй!
3: До